0: Lrt radijas.
1: 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad Vašingtonas šiandien tikisi sulaukti Irano atsakymo į Amerikos pasiūlymus dėl susitarimo užbaigti konfliktą. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų kariuomenė paskelbė atrėmusi kelias, kaip teigiama, neišprovokuotas Irano atakas prieš amerikiečių karinius laivus tarp Hormuzo sąsiaurio ir Omano įlankos. Pasak amerikiečių pajėgų centrinės vadavietės, ginantis suduoti atsakomieji smūgiai. Nepatvirtintais Irano žiniasklaidos duomenimis, sprogimai buvo girdimi pietiniuose Irano regionuose palei Persijos įlanką, taip pat sostinėje Teherane, tačiau padėtis šiuo metu esą stabilizavosi. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vis dėlto teigia, kad anksčiau paskelbtos paliaubos ir derybos toliau tęsiasi ir paragino Teheraną nedelsiant priimti pateiktą pasiūlymą arba susidurti su rimtomis pasekmėmis. Pasiaiškinti į neįlinį aplinkos apsaugos komiteto posėdį iškviestas aplinkos ministras Kastytis Žuromskas neigė jam metamus įtarimus dėl galbūt neskaidrios savo ir ministerijos veiklos, sąsajų su nusikalstamo pasaulio asmenimis ir būsto įsigijimo aplinkybių.
2: Mano manimu ir daugelio komiteto narių manimu, aš į visus klausimus atsakiau. Visais atsakymais pasidalinau tiek su ministerijos darbuotojais, tiek su naujienų agentūromis ir mano asmeninė nuomonė aš atsakiau į visus tos klausimus, kurie buvo užduoti.
1: Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas. Įvertinę jo atsakymus aplinkos apsaugos komiteto nariai spręs dėl nepasitikėjimo ministru. Aplinkos komiteto narė konservatorė Aistė Gedvilienė.
3: Ne, manęs tikrai neįtikino ministro atsakymai, nes nėra aišku, koks jo santykis su jo paties patarėju, kaip dingsta informacija apie deklaruojamus medžioklės burelius, taip pat klausimai dėl jo namo, kus nepakankamai atsakyti, taip pat ministras suko ir nuo atsakymų apie ryšį, santykius, susitikimus su įvairiais žmonėmis, kaip Švinius, Pukelis. Nu, ministras nepasinaudojo progą nuoširdžiai atsakinėti, na ir mes frakcijoje tarsimės, ką toliau.
1: Aplinkos apsaugos komiteto narė konservatorė Aistė Gedvilienė. Iš viso 10 klausimų apie galbūt neskaidrę ministro veiklą viešai iškėlęs komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas teigia, kad atsakymų dėl Žuromsko veiklos tikisi sulaukti iš teisėsaugos.
4: Mano galo klausimų atsirado dar daugiau ir mano vertinimu. Koks ministras yra nesavarankiškas, tai yra žmogus pastatytas gyvenyti kitiems galimai naudingų sprendimų ir galiu patikyti, kad klausimų turėsiu daugiau. Čia ministro pasirinkimas, jeigu jis neatsakinės man, atsakinės teisėsaugai.
1: Komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas. Varšuvoje pasirašyta pirmoji sutartis dėl SAFE mechanizmo, numatančio 150 milijardų lengvatinių paskolų ES narėms gynybos pajėgumams plėtoti. Vien Lenkijai iki 2030-ųjų bus skirti 43 milijardai eurų oro gynybai, bepiločiams orlaiviams, amunicijai ir vietiniai gynybos pramoniai. Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosinekas Kamišas sako, kad šis susitarimas svarbus ne tik šalies gynybai, bet ir ekonomikai.
5: Tai puikiai ir svarbi diena Lenkijos kariuomeniai. Šios lėšos bus skirtos ginkluotosioms pajėgoms, kad būtų galima įsigyti geriausią Lenkijos gynybos pramonės gamintojų pagamintą įrangą. Tai bus ir Lenkijos ekonomikos varomoji jėga. Į susitarimą įeina ir labai svarbi sutartis dėl priešdroninių sistemų gamybos. Tikslas – susipažinti su dirbtiniu intelektu, dronais, šiuolaikinėmis technologijomis, palidovinių sprendimų diegimu – viskuo, kas šiandien mums suteiktų pranašumo kovos lauke.
1: Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosinekas Kamišas. Šią valandą Vilniuje 9, Kaune 12, Panevėžyje ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt pietrytinėje šalies pusėje palis, pūs šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 3-8 laipsniai šilumos, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose dirvos paviršiuje galimo šalnos iki 5 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, pūs šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis 13-16 laipsnių šilumos. 16 valandų beveik 5 minutės.
0: Laida rusų kalba. У микрофона в студии Моника Юшкевичуть. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче «Медиаграмотность и уровень критического восприятия информации в обществе. Результаты исследования». И 9 мая в России. Изменение формата празднования и роль пропаганды. В преддверии празднования Дня Победы в России Департамент государственной безопасности Литвы предупредил о возможных провокациях и нарушениях общественного порядка во время памятных мероприятий. По данным ведомства, на таких мероприятиях могут проявляться прокремлевские настроения, а также демонстрироваться советская символика. Жители призывают сообщать в департамент о любых замеченных или планируемых провокациях, связанных с празднованием Дня Победы, а также о других возможных угрозах государственной безопасности Литвы. В России и среди русскоязычных общин 9 мая отмечается День Победы над нацистской Германией. В то же время в Европе окончание Второй мировой войны традиционно вспоминают на день раньше, 8 мая. Литовское агентство по энергетике сообщает, что средние цены на топливо снижаются третий день подряд. По данным агентства, утром средняя цена дизельного топлива на автозаправках Литвы составляла 1 евро 98 центов за литр, а средняя цена бензина 1 евро 80 центов за литр. В то же время цена нефти марки Brent на рынке вчера достигала около 101 доллара США за баррель. В Варшаве подписано первое соглашение в рамках механизма SAFE, предусматривающего 150 миллиардов евро льготных кредитов для стран Европейского Союза на развитие оборонных возможностей. Из этой суммы Польше выделено 43 миллиарда евро на развитие противовоздушной обороны, беспилотных систем, боеприпасов и национальной оборонной промышленности. Представлены результаты исследования, оценивающего уровень медиаграмотности и способности населения страны критически воспринимать информацию. Полученные данные представила и прокомментировала глава компании «Бальтиостерим» Раса Лишаускиня.
6: Цель опроса была изучить уровень медиаграмотности населения, как они пользуются разными средствами массовой информации, какие каналы используют, какие инструменты, померить критическую оценку, могут ли отличать достоверную информацию от недостоверной, как в этом убеждаются, что если находят какие-то различия в том, как освещается одна и та же новость в разных каналах, что делают, если такое отмечают. Также коммуникативные навыки – это насколько люди сами пользуются разными каналами медиа и насколько они активны уже, создают ли свой какой-то уникальный содержание, участвуют ли в каких-то гражданских мероприятиях при помощи медиа.
0: Есть ли заметные различия в уровне медиаграмотности между литовскоязычным населением и национальными меньшинствами?
6: Нет, вот как раз исследование показало, что статистически важных или каких-то таких больших различий нету. Все литовское население Литвы, можно сказать, не литовское, не обязательно те, кто пользуется медиа на литовском. И русскоязычные жители Литвы, и говорящие на польском или поляки, в принципе, по основным показателям не отличаются. Уровень медиаграмотности, критической оценки, отношение к медии очень похоже. Есть одно различие, которое мы отметили. Это то, что и поляки, и русские, живущие в Литве, хуже оценивают доступность достоверной информации на их родном языке, на русском и на польском. И так как в этом году мы особенно увидели, что за 8 лет довольно значительно сократилось пользование не литовскими СМИ, иностранными, так сказать, и это в основном из-за того, что сейчас намного меньше доступ к русским средствам массовой информации на русском языке или производимым не в Литве, то основной язык, на котором люди пользуются, если не на родном, средством массовой информации, это английский, но намного снизилось пользование именно источниками на русском языке, которые из-за рубежа приходят. И вот доступных и достоверных каналов информации на русском или на польском именно в Литве как раз русские и польские жители Литвы говорят, что их недостаточно.
0: То есть говорить о каких-то разных информационных пузырях, так называемых, в данном случае не приходится внутри одного общества
6: нет,
0: в Литве?
6: Нет. Очень похожие, поведение похожие, проблемы почти те же, и у всего населения и ее этнических меньшинств.
0: Какие?
6: Основная проблема...
0: Давайте озвучим.
6: Основная проблема сейчас в том, что можно сказать, вывод получился такой, что технологически население все социальные группы обеспечены очень хорошо. Больше, чем 90% людей пользуются мобильным телефоном, интернет тоже доступен, пользование как бы ограничений доступности вообще нету. И вопрос сейчас возникает, не можем ли мы пользоваться технологически, а вопрос возникает, когда мы пользуемся, что мы с этим делаем? Можем ли мы критически оценивать то, что получаем информацию? Если получаем какую-то информацию, которую уже сами замечаем, что она может быть недостоверная, или там фейки, или какие-то обманные информационные вещи, которые изготовлены там искусственным интернетом, что дальше? И тут видим, что люди знают, что информацию надо проверять и критически относиться. Но 56% из всех опрошенных, которые сказали, что вот они встречали такую недостоверную информацию, ее просто игнорируют. То ли лень, то ли не хватает навыков, как проверять, что проверять. И довольно такое значимое число еще говорят, что они тогда берут какую-то часть информации из одного источника, по тому же вопросу, какую-то из другого, получается такая винегрет, каша. Не убеждаются, что вот информация реально достоверна. И вот этих навыков не хватает. Из рационального знания, что надо информацию проверять, это не переходит в такое активное поведение. Это во всех группах. Это большая проблема. Особенно она еще более актуальна более пожилым людям.

0: если и образование пониже немножко, и живущие не в самых больших городах. Это вот как бы самая основная проблема.
1: А что для вас стало, может быть, самым неожиданным результатом этого исследования?
0: Еще вот один аспект мы тоже оценивали. Коммуникационные навыки. Видим такие довольно большие различия с 21-м годом, но не забывая, что это была пандемия и разные ограничения, но и большинство общества как бы сидело в цифровом пространстве. Тогда активности было больше. Но сейчас мы видим, что один из самых таких низких показателей – это именно вот эти коммуникационные навыки. В смысле получается, что пользователи СМИ, они больше являются такими пассивными наблюдателями. Да, большинство сидит в цифровом пространстве, там, в социальных сетях, читает что-то, но чтобы активно выражать свое мнение, создавать какое-то содержание личное, писать, вот это пока что на низком довольно уровне, и тут вопросы возникают, какие барьеры. Есть, видно, что особенно у более молодых, как бы боязнь критики, боязнь негативных каких-то комментариев, и тогда лучше люди уходят в такое самое близкое окружение, там делятся только самыми близкими людьми своим мнением, но не выходят на более такое гражданское сообщество или более широкую среду. И вот это немножко удивило, потому что иногда у нас складывается впечатление из социальных сетей, что какая-то тема очень всем актуальна, или много там людей выражают мнение по какому-то вопросу, а оказывается, что это такой информационный шум, который создает очень небольшой процент людей. Кажется, что вот тема горячо обсуждаемая, она оказывается актуальна там, не знаю, для 100 человек. Остальное общество как бы наблюдает, как в театре, и не говорят, что они об этом думают, не комментируют, и может создаться такое неправильное восприятие, неправильное понимание и актуальности, и реакции людей, когда они не выражают свое мнение довольно активно. Вот это было на более низком уровне, чем мы предполагали.
1: Какие меры в связи с этим, хочу спросить, наиболее эффективны для повышения все-таки медиаграмотности, улучшения критического мышления?
0: В принципе, нужны не только просветительные какие-то курсы и меры, потому что как бы знаний хватает, но уже нужны такие формы общения тоже с аудиторией, которые бы позволили именно выработать такие автоматические как бы навыки проверки информации. Знания о том, что ее проверять надо, не хватает. Надо, чтобы это перешло в поведение, и эти навыки как бы стали частью повседневной жизни. Мы предлагали, что это могло бы быть и какие-то курсы или программы и в школах, и в университетах, может быть, даже и раньше в детском саду, и чтобы привлечь к этим программам более широкие слои населения. Вот это очень важно. С другой стороны, есть еще один аспект вот из этих показателей, которые мерили отношение вообще к средствам массовой информации, доверие к ним. И тут тоже стало это отношение более критическим, люди стали более требовательным, и они хотят, чтобы средства массовой информации тоже более открыто говорили о источниках своего финансирования, о том, кто владельцы, и более как бы открыто признавали свои ошибки, если они бывают в каких-то публикациях или в какой-то информации. Вот это тоже важно со стороны медиа, а со стороны как бы госинституций или министерств, вот именно больше объяснений, больше стимулирования людей к активному поведению, не только наблюдению.
2: Говорила руководитель компании «Бальтиостиль» мэра Сали Шамскине.
1: Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России и выразило решительный протест в связи с угрозами в адрес дипломатических представительств Литвы и других стран в Киеве. Российскому представителю была вручена нота протеста. Литва резко осудила распространенное Россией предупреждение для иностранных государств об эвакуации дипломатического и другого персонала, а также граждан из Киева в связи с якобы планируемыми атаками. Посольство Литвы в Киеве продолжает работу в обычном режиме, соблюдая стандартные меры безопасности. После того, как Международный олимпийский комитет снял ограничения на участие белорусских спортсменов в Олимпийских играх, Министерство образования, науки и спорта Литвы заявило, что считает такое решение неприемлемым и расценивает его как уступку стране-агрессору. По словам министра Раминты Поповеня, пока продолжается война против Украины и гибнут люди, спорт остается одним из ключевых инструментов пропаганды России и Беларуси. В свою очередь, Национальный олимпийский комитет Литвы также назвал решение международной организации разочаровывающим. При этом ограничения в отношении российских спортсменов продолжают действовать. Несмотря на объявленное Россией одностороннее перемирие, украинские силы ПВО минувшей ночью сбили 56 из 67 российских беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что к утру было зафиксировано более 140 российских ударов по позициям на фронте и 10 наступательных операций. Российская армия, в свою очередь, заявила, что симметрично отвечает на атаки Украины во время объявленного Москвой перемирия. Мэр Москвы сообщил, что система ПВО вокруг столицы сбили 20 беспилотников. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина неоднократно предлагала прекратить огонь, однако Россия отвергала эти инициативы и лишь усиливала бомбардировки. Он также призывал союзников России не участвовать в параде 9 мая в Москве. По словам Зеленского, Россия по-прежнему не демонстрирует готовности завершить войну. Тем временем Москва уже второй раз, менее чем за сутки, предупредила жителей и дипломатов о необходимости покинуть Киев, заявив о возможных ответных ударах, если Украина проведет атаки 9 мая. После предыдущего предупреждения со стороны Москвы Германия заявила, что не поддастся на запугивание Владимира Путина и продолжит поддерживать Украину, а также усиливать давление на Россию. В Министерстве иностранных дел Германии подчеркнули, что подобные угрозы вновь показывают неготовность Путина к серьезным переговорам. О значении 9 мая в России и какую роль эта дата играет сегодня в политике и пропаганде рассказал политолог Игорь Эйдман.
3: Это инструмент государственной пропаганды, но даже, что называется, бери выше. Это самый главный религиозный праздник в России. Дело в том, что в России уже давно государственные религии, и, во-первых, есть государственная религия, что ничего нет в Конституции, но по факту есть. И, как это ни парадоксально, этой государственной религией является не православие, а гражданская религия победобесия. Главный религиозный праздник, который это 9 мая. Дело в том, что, да, причем интересно, что 9 мая в качестве праздника, судя по соцопросам, гораздо более важна для россиян, и гораздо большее количество процентов россиян его отмечают, этот праздник, чем, например, Рождество или Пасха, то есть праздники христианские или праздники православной церкви. То есть победобесие — это такая гражданская религия, ну, по примеру, коммунизма, например, да? В центре этой религии является поклонение прошлой победе, то есть победе в так называемой Великой Отечественной войне, и образ некой будущей победы, будущей можем повторить. То есть люди, которые исповедуют эту религию, ее исповедуют значительная часть, если не большая часть россиян в той или иной степени, они грезят тем, что это вторым пришествием победы. Вот этот образ победы прошлой, он должен реализоваться в будущей какой-то войне. И в этом смысле война России против Украины наносит вот такой в какой-то степени религиозный характер. То есть она целью вот возвращения этого образа победы. Все эти разговоры вокруг народа победоносца, о том, что Россия всегда побеждает и прочее, это все тоже связано вот с этим культом победы. Этот победобесие, это по своим обрядам и догматике напоминает языческие религии, в том числе племенные языческие религии, в том числе религии доевропейских народов, до христианства. Смотрите, мы видим здесь культ павших воинов. Волгалы, правда, нет, но что-то в этом роде, наверное, им представляется. Культ племенных побед над другими племенами исторически. Культ племенных вождей, которые эти победы достигают или обеспечивают. Обряды поклонения предкам в стиле бессмертного полка, так называемого шествия бессмертного полка. Все это очень характерно для языческих религий. Сюда же и казенное православие тоже вписано. Таким образом, победобесие — такая синкретическая религия по типу африканских культов или гаитянских культов, в которых местные племенные традиционные верования сочетаются с вульгаризированным христианством. Скорее, даже не с христианской догматикой, а с некими образами, которые под местные племенные реалии ретушируются. Так что это вот такая религия, и 9 мая — это главный религиозный праздник. Такая Пасха победобесных.
1: Вы бы могли для наших слушателей привести несколько примеров бытовых, как проявляется культ победы? Ведь это не только про парад 9 мая или шествие бессмертного полка.
3: У этого культа, как у всех культов, есть свои символы, да, и свои обряды. Действительно, парад 9 мая и вообще все празднования, празднества 9 мая – это главный шествие бессмертного полка, часть этого же ритуала. И георгиевские ленточки, которые, кстати, никакого отношения к исторической победе или к войне Второй мировой не имеет, потому что тогда шли все под красными флагами в советские войска, а это гвардейские ленточки, почему они немножко не так.

0: как выглядели, это было, в общем-то, довольно специфическое и малозначимый элемент. Сейчас это именно абсолютно возведено в культ, это вот такая своеобразная религиозный фетиш такой. Интересно, что некоторые фетиши из уже новой войны, которые они тоже хотят вести до какой-то победы, до второго пришествия победы, тоже интегрированы в этот культ. Мы видим, что и Z, буква Z вот это тоже фигурирует в разных обрядах победобесия. Да, или вот посмотрите еще тоже интересный такой пример. Храм Победобесия. Вот есть такой храм в парке Патриот. Храм Победы. Храм Вооруженных Сил, правильно. В парке Патриот, который возводился под надзором Шойгу, и там кучу денег уже разворовали, и половина сидит, кто его воздвигал. Так вот, это чисто эстетически, даже абсолютно не имеющее отношения к христианству, такое языческое капище. И там элементы, например, там, не знаю, там хранится фуражка Гитлера. Это, ну, примерно так же, как в каком-нибудь капище, да, языческом, хранится, не знаю, засушенная голова вождя или скальп вождя противоположного, вернее, враждебного племени, которое предки этого племени, значит, убили. Что-то вот в таком стиле, в стиле народов первобытных. Ну, вот такие вот примеры, какие, что касается вот как в быту это все отмечается. Да, это тоже отмечается как религиозный праздник, да. В свое время, когда были живы участники войны, я застал это время, это был действительно, это не был религиозный праздник, это был действительно день памяти о войне. И я помню прекрасно, как в эти время, это был такой теплый, в общем-то, ламповый такой праздник. В провинции даже салютов никаких не было, только на круглые даты. Так вот я жил в Нижнем Новгороде, у нас только на круглые даты были салюты. Люди выходили просто на улицы, кто-то в военной форме, кто-то с орденами, кто-то просто обычные, но видно было, что это фронтовики, встречались, выпивали, общались. Мы там, дети, смотрели на них, ну, с уважением. Каким-то, да, люди, которые много пережили, но это все было абсолютно не носило характер культа и было конкретно привязано к реалиям. Сейчас же к реалиям это никак не привязано, потому что поколение, которое воевало, оно уже, к сожалению, вымерло. Это неизбежность, да, такова жизнь, 81 год прошел. И День Победы отмечают люди к этой победе никакого отношения не имеющие. Более того, это вообще такой вот праздник мародеров, то есть люди отмечают внуки, правнуки тех, которые не имели никакого отношения к той победе, но они почему-то фактически обокрали своих предков, которые действительно воевали против нацизма, там погибали и так далее, и так далее, терпели лишения, а эти на халяву, ничего не потерпев, ничем не рискуя, надуваются и строят из себя каких-то победителей. Они, естественно, никакого отношения к тому, что в чем участвовали чьи-то деды, может, даже и не их. Они не имеют абсолютно, это люди просто мародеры и халявщики. И, конечно, это к реальности никакого отношения тоже не имеет, это вот чисто такой деструктивный племенной культ.
1: Нам известно о том, что формат парада в этом году изменен. Что это означает для российской власти, вот это ослабление или изменение этого формата, как вы оцениваете?
0: Я считаю, что это то, что Украина фактически заставила россиян, российские власти, мягко говоря, изменить формат парада, в действительности из парада превратить его в какое-то недоразумение, потому что какой парад без военной техники? Всегда, даже в советские времена, шла военная техника, правда, не на День Победы, но на любом другом параде, потому что на День Победы вообще парадов не было, как вы помните. Это не парад будет, а какой будут маршировать какие-то бомжи пешком через Красную площадь, безлошадные, то есть без машин, без танков, без техники военной. Это, конечно, огромная пощечина Путину, огромная, потому что, как мы уже говорили, это не просто парад, а это часть религиозного культа. И это то же самое для Путина, фактически отменить, или, как они говорят, урезать, усеченный вариант. Парад Победы, это как вот для, не знаю, патриарха Кирилла взять там, например, и отменить всеношную на Пасху, да, это демонстрация, это для верующих, это унижение, что они не могут даже провести свой обряд спокойно, это демонстрация слабости Путина, что он не может даже обеспечить даже этого, даже проведение вот этих церемониалов, этого победобесия, не то, что новую какую-то победу он не может добыть, для племени своего. Он даже церемониалы не может проводить нормально. Это признак его слабости, это его ослабляет. Это демонстрация того, что его власть, наверное, не так уже крепка, его возможности не так велики. И это один из симптомов, их много, скорых серьезных проблем у режима.
1: Видно ли, что общество как-то на это реагирует, что это некий сигнал для общества?
0: Пока, я думаю, российское, мягко говоря, не очень развитое общество ничего еще, я думаю, особо не заметило. Вот они увидели, когда